детка. Радио Рокс. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

на мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

Реале я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: дворцом кто-то занял.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

Тибет, это Тибет, слышишь, это Тибет. Тысячу лет, тысячу лет отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет.

хочу, чтобы там, где ты есть, было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел понять, зачем мне отвечали «так надо»,

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин и никого нет.

0: идет дождь.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Твое. Настоящее.

0: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
0: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама.
1: Я летаюсь кайдрицы на лигу, лигу. Курзамас цанас иепрецы на лигу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Грида Сьюмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Грида Сьюмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс. Только рок.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Jāni! Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в 2 года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: по любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Reklāma.
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Olé, olé, olé! Jāni!
3: Jāni!
2: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Если слушать, то Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Я не тав искать резина лигу, лигу, кур замастана сепрецина лигу.
0: Nosēž pats metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в два года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Халависа, группа «Мельница».
1: Полный зал – это всегда очень приятно. Не только потому, что мы действительно чувствуем, что не зря стараемся, но и потому, что на полный зал легче работать. Потому что, когда ты приходишь, и там сидят как бы, ну, дырка на дырке, зал полупустой, и люди хорошие, люди очень поддерживают, люди отвечают, люди аплодируют, поют и так далее. Но когда их мало, ты все равно чувствуешь вот эту дырявость зала. Тебе просто физически, энергетически тяжело работать. Чем больше народу в зале, чем плотнее вот эта толпа, тем артисту спокойней, комфортней, веселее и в целом лучше.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, бах.
3: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Yesterday. The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомеханика на Радио Рокс. Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в два года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: То есть у меня все-таки это другое немного отношение к сцене и к концертам. Да, это моя территория, но для меня это всегда праздник. А к любому празднику ты готовишься. Ты не можешь прийти просто домой, ну, то есть там вышел, там, не знаю, помятый, зажеванный какой-то. Это возможность встретиться, это пойти на свидание, вот так. Потому что ты идешь на свидание подготовленно, эмоционально, ты знаешь, ты уверен в себе, но ты всегда в неком таком приподнятом состоянии немножко переживаешь, как посмотрит, что скажет, о чем он подумает, а понравилось. То есть ты вроде внутри себя, ты уверен в этом, но вот этот вот трепет, он необходим, мне кажется. Когда он теряется, когда он уходит, тогда уже и, ну, мне кажется, нужно делать паузу в артистической деятельности, чтобы пока, ну, немножко подготовиться и опять его поймать.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Не ощутив подвоха,

0: Reklāmā.
1: Izpeldini Jāncīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpeldini Jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
4: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая безобразная Эльза, не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих. Это все-таки, ну, такой домашний жанр, но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искреннее малая форма произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

север, я улетел на восток. Мы пишем письма ветру.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в 2 года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: В Гентару Мебелос большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелос.лв. Уют начинается здесь.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материальные, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Gintaro Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaro-Мебелес.lv. Уют начинается здесь.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Самое плохое, это когда, допустим, закончится мое желание чего-то искать. Вот это самое страшное. Когда ты встаешь, и ты не понимаешь, для чего жить.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в два года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Гентару Мебелос – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Алексей Романов. Группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае — это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна. И глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88.6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

как не сойти с ума с собой наедине. Гляжу в ночную мглу,

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
2: Рок-музыка – это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо. Пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: целоваться.
1: Радио Рокс 88.6 FM. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: наши песни.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
2: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку, хочешь рви. Провисли нервы, как веревки от белья, и не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой, и не событий

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама. 7bet.
1: Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Радио «Рокс». Только «Рокс».

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

мне, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Я ухожу.